0: Aha! Донесли! Донесли! И это порода колор тут, понеги, мария дворна, а на калигоду, и понеги митте, отчатара, аначара, апна калору, и ватарону, аха, и тонги мариади, и тонги гаурава, данья, банья, тесура, банья, сами, данья.
1: А понеги бибило, а тарати, где будете? Ирна, данья, понья.
2: Get down.
0: Аваде, Манджанатхеswara Манджанасвами, Данья.